Как урагнали гарагарбанал, буравлига бос, нагабаналан. Кайн атанирига ми пабалагана бонга сэн эспиридо. Тарин барасов инау касидго кан самон, как урагнанна сэсу Кристо. Шэна сэргалина бу отак по убая са пасьон. Наггамтинаппай син бакбасаламат бинакини. Тилосэн мадисиполос нан саби. Магако камбугабусин макакан кайни. Тэнин сакоян хавак. Недодолот пара са индо. Сириман бакабамаги баканин калиси граре бакба саламат са имотило сэнг мадисиполос нан саби. Магако камбугабусин мак ином кайни. Тэнин калис кан саку ян дуго. Kan bagosin dani na tipan na papabuloson para sa dosin para sa dakol. Sa magparawat kan makasalan, gibuan din sa magrumdom sa asako. Misteryo kan pagtubod.